0: отпустили.
1: Так.
0: Властили, они стоп. Проген Гефферд. Нью-Джерси Реджи 096. Whiskey, Whiskey Alpha. Come back to a Honda Pilot. Two on board. No back, no check.
1: Proceed, Bobby. We're going to get ready.